ты мисс Бувость, ну ты не избыть, ну ты могу для утром трубать, сись питьё. Я тим замеклюсь, мы не живем себе на финал, ты мазишься, бабу музыка. Я повторяюсь, стану во всей компании, Вальта Фера, а мемори будь, до сет зенов. Ой, я путвизы, эки на ради буду вилбиво, гумайзум бабу музыка. Я повыдись, как будь важный перед, Вик Лендус, не зоя.